Нет, не мило ми МТМ, ми било кару. Ми се ставам та ФМ на ФМ, ФМ на Рев, Сарфита, ФМ ту мяуро, ју филим ту.